присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Господи, услыши молитву мою и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночные вранно ныряши, бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде, весь день по нашаху мивразимый, и хвалище имя мною кляняхуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях, от лица гнева Твоего и ярости Твоя, яко вознес, низвергл мя си, дни мои, яко сень уклонишися, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедришь Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время. Яко благоволишь раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти, и славы Твоя. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Презре на молитву смиренных, и уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небеси на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных. Возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, где же работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвестими. Не возведи меня в преполовине дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся, яко реза обетшают, и яко одежду свиешь, и я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не скудеют. Сынови раб Твоих селятся, и семьи их вовек исправятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееву, сыновом Израилевым, хотение своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ни живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сын, и ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну, яко персти смы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа.

Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, в исповедание и велелепоту облеклся Иси, одеяйся светом, яко риза.

От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал Иси им. Предел положил Иси, Его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среды каменья дадят глаз. Напояя горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же Иси насадил. Там и птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил Иси тьму и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссея солнце и собравшися и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Иси. Исполнися земля Твоя.

Плаваю змеи, сей его же создалися, ругайтесь ему. Всяк тебе чаю дать у пищи им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости. Отвращу же тебе лице возметутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся. После же духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Будет слава Господня во веки, и возвеселится Господь о делях своих. Презирая на землю и творя ее трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз возвеселился о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть и им. Благослови душе моя Господа.

Аминь. Исповедайтеся Господеви и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, в защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранни Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его. Помяну век завет Свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя. Тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего, внегда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней. И прийдешь от языка в язык, и от царствия в люди ины, не остави человека, обидите их, и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте. И призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф. Смириша во оковах нозе Его, железо пройде душа Его, донде же прииде Слово Его, Слово Господне разже Его, посла царь и разреши Его, князь людей и остави Его, постави Его Господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказати князя Его, яко себе и старца Его умудрите, и вниди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их. Преврати сердце их, возненавидите люди Его, лесть сотворите в рабех Его. Посла Моисея, раба своего, Аарона Его же избра себе, положи в них словеса знамени своих и чудес своих в земли Хамове. Посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса Его. Приложи воды их, кровь и измори рыбы их, вскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речей приидоша песи и мухи из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющ земли их, и порази винограды их и смоку их, и сотры всякое древо предел их, речей и приидоша прузи и гусеницы им же небе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я сребром и златом, и небе в коленах их боляя. Возвеселися Египет во исхождении их, яко нападе страх их наня. Распростре облак в покров им, и огонь еже просветите им ночью. Просиша и приидоша крастили и хлеба небесного насытия. Разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки. Яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму, рабу своему. И изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье. И даде им страны язык, и труды людей наследовавшим. Яко да сохранят оправдание Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоишего благодеяния жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигл еси нас от ложи наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и силу, да исподобимся Тебе петь и разумно, и молитесь непрестанно, и вынук Тебе зреть, и Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее. Услыши, убо и помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силы во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишены. Аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты еси един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тя благословим во все веки. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородицы пред ее иконой Споручница грешных. Избранный от Всевышнего грешных Споручница, преклоняющий на милосердие Сына Своего, да спасет я же со зда рукою Своею, благодарственное пение приносим Ти, Мати, Девы и Владычице, о явление дивное Твоя и чудотворные иконы, Ты же, яко предстательство ко Господу и мощи, почися от обстояний многообразных избавительны, и вечное спасение нам соделати, да воспевающего пием Ти, радуйся.

Радуйся, преблагословенная в женах, Дева всенепорочная. Радуйся, чи Отца Небесного. Радуйся, Мать и Сына Превечного. Радуйся, Духа Святаго Селение. Радуйся, ангелов и человек непрестанное удивление. Радуйся, честнейшая Херувим. Радуйся, славнейшая без сравнения Серафим. Радуйся грешным с поручницы всегда у нас, руцы свои в поручении Богу приносящая. Видящая премилосердная Матерь Божия, земное скорбное житие наше, немощи и болезни, благоизволи дать и нам благословение и утешение, в радости спасение и от всяких бед и напасти и ограждение, икону свою святую, с поручницею грешным в ней нарекшися, да радостная пред сею иконою ей приносящи, радостно всегда поют Богу Аллилуйя. Разум небесный открывающий Богородице Деву, благоизволиваясь и многими чудесы прославите икону Твою святую, с поручница грешных именуемую, да все ведущие таковое Твое о ней благоволение песни на Тебе зовут. Радуйся, милосердая всех нас о Христе, Мати. Радуйся, неистощимая сокровищница божественная благодати. Радуйся Тобою, бо нисходит к нам Божие благоволение. Радуйся Тобою, бо имя мы вящее к Богу дерзновение. Радуйся молитвы всех христиан, приемлющая. Радуйся и самых отчаянных грешников моления не отвергающая. Радуйся, яко предстательством Твоим спастися уповаем. Радуйся, яко молитвами Твоими Царство Небесное получите чаем. Радуйся грешным с поручницы всегда о нас, руцы свои в поручении Богу приносящая. Сила благодатная осеняет всех, преблагословенная Матерь Божия, с верою к Тебе, яко с поручницы грешных притекающих, и святую икону Твою почитающих. Тебе бодадеся дар Божий, всякое благое прошение скоро исполняти, и грешных миловати и спасати. Ты можешь и воистину всем помощи и лика хочеши, Богу поющим Аллилуйя. Имея матернее о всех всеблагое промышление, Ты всеблагая Мати Божия и самых отчаянных грешников ко спасению призываешь и глаголючи, аз есмь споручница грешных к Сыну Моему и Богу, иже и обеща мне слышать имя всегда, да радостное мне приносящее, вечно радоватися будут через меня. Сего ради мы, грешнее Тебе, яко споручнице нашей, радость назовем. Радуйся, заступница усердная, от Бога нам дарованная. Радуйся к небесному Отечеству путеводительница наша благодатная. Радуйся, отрова погибели исхищающая. Радуйся, беспомощных на свои всемощные руцы приемлющая. Радуйся, непрестанное уныние отгоняющая. Радуйся, падших ко благодати восставляющая. Радуйся, слово премудрости просящим дарующая. Радуйся, и неразумных разумными соделывающая. Радуйся грешным с поручницы всегда о нас, руцы свои в поручении Богу приносящая. Бурею сомнений искушаемая некая жена, не хотяши веровать и чудесем от иконы Твоей я с поручницы бываемым, но внезапу язвую смертоносную пораженная, позна силу Твою всемощную, владычице, и чудотворные иконы Твоей я благодать, и раскаявшися слезно моляша Тя о прощении неверствия ея, милосердием же Твоим исцеленное, благодарственно Богу о Тебе всегда вопияше, Аллилуйя. Слышит Господь Твоя о нас на небеси ходатайство, Царица Небесная, и исполняет Твоя прошение, мы же грешнее, яко всеблагую скоропослушницу и споручницу нашу просим и молим Тя, Владычице, скоро услыши моление наше, и вся наша печаль

и на радость приложи, и прошение всех зде молящихся скоро исполни, да радостно всегда поемти. Радуйся, приносящая к Сыну Твоему и Богу моления верных. Радуйся и сама у престола Сына Твоего всегда о нас молящаяся. Радуйся с поручницей грешных. Радуйся взыскание погибших. Радуйся нечаянную радость верным дарующая. Радуйся и наше прошение скоро исполняющая. Радуйся, милостивая, всегда нас милующая. Радуйся, житие наше доброе, устрояющая. Радуйся грешным с поручницей всегда о нас руце своей в поручении Богу приносящая. Яко лучезарную звезду, весь мир озаряющую, подавала еси нам, владычица мира, честную твою икону с поручницей грешных именуемую, на ню же взирающей самой тебе, истине Божией Матери и Деве поклоняемся глаголюще, владычице, прими молитвы раб твоих, и избавины от всякие нужды и печали восхваляющих тебя и Бога воспевающих, аллилуйя. Некий благоговейный муж страхом велим преисполнися, егда в ночь светлого Христова воскресения, видя икону твою с поручницей всеблагая, светом небесным блистающуюся, и яко дождевные капли, мира источающую, и молниевидные искры испущающую, познав всем знамение милости твоей к людям, со слезами умиления и благодарения радостно воспей тебе, преблагословенней Матери Божией. Радуйся, огонь божественный, неопально державшая, им же грехи наши попаляются. Радуйся, свет неприкосновенный носившая, им же души наши просвещаются. Радуйся, руце свои в поручении о нас Богу приносящая. Радуйся, вход в Царство Небесное и нам грешным отверзающая. Радуйся, яко молния тьму грехов наших рассекающая. Радуйся, яко мира благовонное сердца наше умягчающая. Радуйся, источники чудес всюду источающая. Радуйся, иконою Твоею вся люди возвеселяющая. Радуйся грешным с поручницей всегда о нас руце своей в поручении Богу приносящая. Весь мир христианский проповедует милости и чудеса Твоя, преблагословенная Мать Господа, и светло красуется многими чудотворными Твоими иконами, среди коих икона Твоя с поручницей грешных именуемая, яко луна полная, лучами милости Твоя и чудес немерцаемо сияет, просвещающий и освещающий души наши светом Божией благодати, подвизающий нас хвалебно Богу взывати. Аллилуйя! Воссия в одну из нощей свет небесный, в храме Никола Хамовническом, егда прият образ Твой чудотворный с поручницей грешным, светильники тогда и лампада невидимую силу и в храме сем возжигахуся, свеща горящая аки в служении, незримо кем окрест престола нашашися, люди же вне храма стоявшие и сиявся видевши дивляхуся, славяще тя, Мати Божия и Сына Твоего, мы же воспоминающие дивное сие видение со умилением Тебе глаголем. Радуйся, скорби наша, в радость притворяющая. Радуйся, не надеющихся, несомненную надеждою возвеселяющая. Радуйся, свеще у престола Божия присно горящая. Радуйся, лампада елеем божественным светящая. Радуйся, свете лучезарный, путь жизни нам показующий. Радуйся, храме одушевленный, всех нас освещающий. Радуйся, по Бозе уповающим на тя, непостыдную жизнь дарующая. Радуйся и по смерти неотступно о них пред Богом ходатайствующая.
Радуйся грешным, споручница, всегда о нас руцы свои в поручении Богу приносящая. Хотя долготерпеливый Господь, явите бездну своего человеколюбия и щедрот, избра тебе, Пресвятая Дева, в Матерь себе, и явите о неисчерпаемый источник милостей своих. Да аще кто праведным судом Божиим осуждение достоин, твоим ходатайством, яко грешным споручнице, сохранен будет. Велегласно зови. Аллилуйя. Дивные дела твоя показал еси нам, Господи, в причистии твоей Матери, и дивно даровал еси нам ея икону, паче лучей солнечных просвещающую люди, яко самые зрящих Богородицу, и верую сердечную от души любовью, яко матери твоей и деви ей вопиющих. Радуйся купели, в ней же все скорби наша погружаются. Радуйся чаше, ею же радость и спасение сей восприемлем. Радуйся живоносный источниче, всех нас оживотворяющий. Радуйся, цвете неувядаемый, всех нас облагоухающий. Радуйся, скорбей наших услаждением. Радуйся, печалей наших утолением. Радуйся, болезней наших врачеванием. Радуйся, от бед скорое наше избавлением. Радуйся, грешным споручнице, всегда о нас руцы свои в поручении Богу приносящая. Странники и пришелцы есмы на земли, и по глаголу апостола не има мы зде пребывающего града, но к кому по Бозе прибегнем, владычице, в скорбях жития нашего? Аще не к тебе все благаю, споручница, о нас грешных, не отвержи нас, Мати Божия, и не рцы нам, не вем вас грехов ради ваших, но помилуй нас, сирых и беспомощных, и прими нас в вечные кровы, покровительница наша, да вкупе с тобою радостно вопием во славе небесней, Царю славы Христу, Аллилуйя. Всем верным утешительно есть взирать и на святую икону твою, владычице, споручнице грешным, на ней же зрим тя, на руку твоею держащую привечного младенца Господа нашего Иисуса Христа, Ему же поклоняющийся боголепно, яко зиждителю и Богу нашему, Тебе, истине Богородице, умильно глаголем, Владычице, помози, наны милосердовавши, почися погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабычи Тебе вопиющая. Радуйся, целительница наша в болезнях телесных, радуйся, утешительница в печалях наших душевных. Радуйся, алчущих питательница. Радуйся, нагих одеянием. Радуйся, вдов защитительница. Радуйся, сирот покровительница. Радуйся, гонимых и обидимых заступница. Радуйся, страждущих и плененных скорая освободительница. Радуйся, грешным споручнице, всегда о нас руцы свои в поручении Богу приносящая. Все естество ангельское похвальное песнопение приносит Тебе, Божией Матери, и споручнице всех припадающих Тебе и просящих Твоей о помощи и Твоего утешения, яко твердым и крепким Твоим предстательством праведных веселиши, грешных заступаешь, и от бед избавляешь, и печали утоляешь, и молишься о всех верою зовущих о Тебе Богу. Аллилуйя! Витийствующий всяк язык недоумеет благохвалить Тя по достоянию, изумевает же ум и примирный петь Тя Богородице. Обачи, благая суще, веру прими, ибо любовь веси божественную нашу, ты бы христиан, еси предстательница тебе зовущих. Радуйся сиянием пречистая души твоя, всю землю просветившая. Радуйся чистотою телесе твоего вся небеса возвеселившая. Радуйся всех нас при кресте сына твоего усыновившая. Радуйся всегда матернюю любовь твою к нам являющая. Радуйся всех даров духовных и телесных, всемощная подательница.
Радуйся благ временных и вечных, усердная нам ходатайце. Радуйся двери Царствия Христова верным отверзающая. Радуйся и на земле радостью и весельем сердца наша исполняющая. Радуйся грешным с поручницей всегда, нас руце свои в поручении Богу приносящая. Спасти, хотя роды человеческие от вечной муки и непрестающей скорби, человека любит Господь, тебе, Матерь свою, дарова земным на помощь, яко ты иси покров и прибежище нам, печальным утешение, скорбящим радование, обидимым заступница, бедствующим помощь, больным целительница, грешным споручница, да всех из глубины греховные воздвигнешь и вопиющих, аллилуйя. Царю Небесный, Сыне и Боже мой, так умолит за нас всегда Небесная Царица, прими всякого человека, славящего Тя и призывающего имя Твое Святое, прославляющих Мя имени Твоего ради, и не отрини их от лица Твоего, но благоволи в них и прими от них всякое благое моление, и всех от бед избави. Мы же грешние по Бозе, надеющиеся на Твоя матерние молитвы, зовем Ти. Радуйся, яко Ты иси молитвенница наша к Богу теплая. Радуйся, яко Твоя молитва всегда пред Богом многомощна. Радуйся Твоими молитвами и наши убогие моления богоприятными соделывающая. Радуйся и наше недостоинство Твоим предстательством восполняющая. Радуйся кающихся грешников непостыдная споручница. Радуйся всех христиан православных заступница. Радуйся вся наша болезнь исцеляющая. Радуйся облак страстей и искушений разгоняющая. Радуйся грешным споручница всегда о нас, руце свои в поручении Богу приносящая. Пение всеумиленное прими от нас, небесная споручница наша, и молитву, приносимую Тебе, Дева Богородица, скоро услыши. К Тебе, бо в напастях, скорбях и печалях прибегаем, и пред Тобою в бедах наших слезы проливаем и молим. Владычица, утоли печали и прими молитвы раб Твоих, о Тебе поющих, аллилуйя. Светлыми лучами знамений и чудес немерцаемо сияет святая икона Твоя, Богородица Дева, и всех благодатно озаряет, с верою пред нею Тебе молящихся, прогоняющий всякое вражее действо силою Божией от нея исходящую. Тем же радуемся мы грешние, имущие таковую чудную икону Твою в храмах наших, яко залог Твоего к нам благоволение, и Тебе, споручница наша и скоропослушница молений наших, благодарственно взываем. Радуйся, радость благодатную нам изливающая, радуйся, утешение духовное скоро нам подающая, радуйся, желание богоугодное исполняющая, радуйся всяких скорбных обстояний на помощь нам поспешающая. Радуйся в вере и благочестии живущих зело любящая. Радуйся сердца их любовью к Богу и людям воспламеняющая. Радуйся в час недоумения мысль благу на сердце полагающая. Радуйся во всем всецелое упование на Бога имейте нас научающая. Радуйся грешным споручнице всегда о нас руце свои в поручении Богу приносящая. Благодать Божия, присущая святей Твоей иконе, споручницею грешных именуемой Богоматери Владычице, влечет к ней всех скорбящих и грехми многими и напастьми обремененных, и ничьи отходят они от сего источника многообразных Твоих милостей и щедрот, но в скорбях отраду, в напастях защиту, в болезнях цельбу, и вся для души и телес благопотребная неоскудно получает от чудотворного образа Твоего всеблагая, аще по Бозе упование на Тя возлагают поющие, аллилуйя. Поющие неизреченные Твое матернее к нам грешным милосердие, хвалим Тя, яко всемощную споручницу нашу,
Благословим Тя, яко всеблагую скоропослушница молений наших, и со умилением поклоняемся Тебе в честней Твоей иконе. Веруем Бо и уповаем, яко и ныне и спросишь и нам у Сына Твоего и Бога, да в жизни сей и по смерти нашей милосердие Его неотступно будет о всех, с любовью поющих Ти. Радуйся Твоими молитвами весь мир спасающая, радуйся Твоими ходатайствами всю вселенную заступающая, радуйся, яко всем с верою притекающим, скоро помогающая, радуйся и небесного царствия ими спрашающая, радуйся, яко на икону Твою взирающе, самой Тебе истине и Богородице поклоняемся. Радуйся Твоим предстательством вся благое желание наше скоро исполняющая. Радуйся и в час смертный верных своих не оставляющая. Радуйся и по смерти о вечно блаженнем их упокоении ходатайствующая. Радуйся грешным с поручницы всегда о нас руцы свои в поручении Богу приносящая. О, Всепятая Мать и Всеблагая Споручница спасения грешных Богородица Дева, прими милостиво и нынешнее наше моление, еже от усердия нашего во благодарение Ти принесохом, и спроси нам у всещедрого Бога в вере православней непоколебимость, в любви христианской преуспеяние и грехов наших прощение, да предстательством Твоим унаследим Царствие Небесное, и сподобимся со всеми святыми пети Богу. Аллилуйя! О Всепетая Мать и Всеблагая Споручница спасения грешных Богородица Деву, прими милостиво и нынешнее наше моление, еже от усердия нашего во благодарение Ти принесохом, и спроси нам у всещедрого Бога в вере православней непоколебимость, в любви христианской преуспеяние и грехов наших прощение, да предстательством Твоим унаследим Царствие Небесное, и сподобимся со всеми святыми пети Богу. Аллилуйя! О Всепятая Мать и Всеблагая Споручница спасения грешных Богородица Деву, прими милостиво и нынешнее наше моление, еже от усердия нашего во благодарение Ти принесохом, и спроси нам у всещедрого Бога в вере православней непоколебимость, в любви христианской преуспеяние и грехов наших прощение, да предстательством Твоим унаследим Царствие Небесное, и сподобимся со всеми святыми пети Богу. Аллилуйя! Ангелов лики благоговейно Тебе служат, и святие всенемочными глаза Тебя ублажают, Богородица Дева, яко росшую ангелов Царя Христа Бога нашего. Мы же грешние, подражать им дерзающие, благохвалите Тебя недоумеющие, смиренно мудренно архангельский глас вопием Ти чистая. Радуйся, благодатная Господь с Тобою, радуйся, преблагословенная в женах Дева всенепорочная, радуйся, чи Отца Небесного, радуйся, Мать и Сына Превечного, радуйся, Духа Святаго Селение, радуйся, ангелов и человек непрестанное удивление, радуйся, честнейшая Херувим, радуйся, славнейшая без сравнения Серафим, радуйся грешным с поручницы всегда о нас руцы свои в поручении Богу приносящая. Избранней от Всевышнего грешных с поручницы, преклоняющей на милосердие Сына Своего, да спасет я же созда рукою Своею, благодарственное пение приносим Ти, Мати, Дева и Владычица. О явление дивное Твоя и чудотворные иконы, Ты же, яко предстательство ко Господу имущи, почися от обстояний многообразных избавить ины, и вечное спасение нам соделать и да воспевающий вопием Ти. Радуйся грешным с поручницы всегда нас руцы свои в поручении Богу приносящая. О Владычице преблагословенная, защитница рода христианского, прибежище и спасение по Бозе притекающих к Тебе. Вем воистину, вем, яко зело согреших и прогневах, премилостивая Госпоже рожденного плоти от Тебе Сына Божия.
но имам многие образы, прежде меня прогневавших его благоутробие. Мытари, блудницы и прочие грешники, им же дадеся прощение грехов их, покаяние ради и исповедание. Тыя оба образы помилованных очесем грешная души моя представляя, и на таликое Божие милосердие о них приемшее взирая, дерзнух и аз грешный прибегнуть и с покаянием ко твоему благоутробию. О всемилостивая владычица, да подаси мне руку помощи и испросиши у сына твоего и Бога матерними и святейшими твоими молитвами тяжким моим грехом прощения. Верую и исповедую, яко той, его же родила еси, сын твой, есть воистину Христос, сын Бога живаго, судья живых и мертвых, воздаяй кому жда по делам его. Верую же паки и исповедую тебе быть истинную Богородицу, милосердие источник, утешение плачущих, взыскание погибших, сильную и непристающую к Богу ходатайцу, зело любящую род христианский и споручницу покаяния. Воистину бы ты человеком помощь и покров Госпоже премилостивая, и никто же по Бозе уповая на тебя постыдеся когда, и тобою умоляя Бога, никто же оставлен бысть. Того ради молю твою неисчетную благость, отверзи двери милосердия твоего мне, заблудшему и падшему в темение глубины. Не возгнушайся мне скверного, не презри грешного моления моего. Не остави меня окаянного, яко в погибели злобный враг похитить тебя ищет. Но умоли о мне рожденного от тебе, милосердного сына твоего и Бога, да простит великие мои грехи и избавит меня от пагубы моя. Якуда и аз со всеми получившими прощение, воспою и прославлю безмерное милосердие Божие и Твое непостыдное о мне заступление в жизни сей и в нескончаемом бесе. Аминь.

когда мне стукнет 50, дожить ли только вот придется. Под грузом званий и наград, грехов, падений и растрат, в душе, что падало 100 крат, любовь и вера ли найдется под грудой песен и цитат. Прожить полвека на земле — такое, брат, не всем дается. Живя во свете и во мгле, в веселье и на веселе, порою просто на нуле. Добра ли много наскребется? Какие ценности в зале? Но сколько б ни пробило лет, дай Бог скосить без сожаления. Души убогой страстоцвет, пройти сквозь ярость бурь и бед, и чтоб небесный Божий свет души коснулся воскресенье. Другой и цели в жизни нет.

ты зря не коснется душ. Колокольный звон на труды встают, лень и сон боря, и темно кругом.

счастливые вовек не пробудятся. А 100 лет назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души. И сложив

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если с западом все соблазняются, то сердца и умы заземляются, да и души.

царя. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом. Если Бог из сердец изгоняется,

Сталин, где амбар, где музей? А теперь все замки рассекречены. Отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь, земного или

жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть, чем из лужи пить или сточной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит души.

Блудный сын от отца уходит, унося свою часть имения. Он к свободе стремился вроде, но теперь, вопреки свободе, он гоняться решил за тенью.

Я запахов уже не различал. Кричала совесть мне, а я молчал. От жизни взять хотелось все и сразу. Запретный сладок плод приятен глазу. Ты хочешь им владеть, тогда изволь. Но сладость посетить

а вниз легко катиться, даже сладко. Как чьи-то деньги тратить без оглядки, но чувствуя, что деньги-то украл

я жизнь свою грехами прожигал. Но вскоре в той стране лукавых граждан я гибнуть стал от голода и жажды. Коль в плоти сеешь грех, то жатва смерть.

И так, дойдя до полного банкротства, я с ужасом познал свое сиротство. Но про отца я вспомнил в этот миг, скольким грехам и злобам я повинен. Я, отче мой, не вправе зваться сыном. В рабы прими, услышав сердца крик, чтоб в тайну я спасения проник. О, блудный сын, опомнись, кто ты, где ты? Каким стыдом душа твоя одета? Какой любви отрекся ты, святой? Любовь Отца Небесного, о сыне, хранит тебя в плену и на чужбине. Какой ты есть и падший, и больной, и вечно ждет тебя

Я, ребята, солдат, говорят, и один в поле воин. Но я не один, сам Господь на моей стороне. И войну я веду.

В душе сколько на сердце ран неисцельных, на земле, как на небе, в цене лишь живые сердца. Кровоточит душа от греховных шрапнелей смертельных, и все тянет к земле непомерная тяжесть свинца. А на войне, как на войне, бои в разгаре, и путь к небесной стороне в дыму и в гаре. И враг невидимый душе не даст отсрочки, он расправляется с любым врагом.

Я в зачатии своем принял смерть от потомков Адама. Первородным грехом был убит я, родившись на свет. Воспринявший породу наследие греховного хлама и свои, добавляя грехи в родовой винегрет. С детских лет я попал в оборот, мне такое не снилось. Похоть плоти, житейская гордость и похоть очей. Победившим меня господам я отдался на милость и без милости рабства обрел у своих палачей. Но и наследство мне без выбора досталось. Живи, греши и в гроб ложись, какая малость. А выбор есть, я это точно знаю, братцы, но выбрав жизнь достаточно.

и бушует огонь на фронтах изможденного сердца. Эта похоть в безумном накале мне душу палит. Как успело оно и когда с этой похотью спеться, видно, я от рождения.

а безумная страсть злым тираном уселась на трон. Но наша брань не против плоти или крови, когда бы так, я б одолел их силой воли, но против полчищ духов злобы.

Никто видеть не может, как же можем увидеть, что в сердце творится у нас? Ведь его столько лет

Если око души от греха и от лжи не ослепло, в Слово Божье всмотрись, это слово острее ножа. Коли совесть жива и еще не сгорела до пепла, то уродство свое в нем увидит больная душа. Но это зеркало всегда такого свойства, оно не терпит ни лукавства, ни геройства, и вера каждому.

больше убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

Присмило веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Господи, услыши молитву мою и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоше, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся не я сети пустыни, бых, яко ночные вранно ныряще. Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по ношаху мивразимый, и хвалящий имя мною клянякуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя си. Дни мои, яко сень уклонишеся, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедришь Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время. Яко благоволишь раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти, и славы Твоей я. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Презре на молитву смиренных, и уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небеси на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных. Возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, где же работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми. Не возведи меня в преполовине дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся, яко реза обетшают, и яко одежду свиешь, и я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не скудеют. Сынови раб Твоих селятся, и семьи их вовек исправятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееву, сыновом Израилевым, хотение своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ни живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сына, ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко персти смы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя.

Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело, в исповедании и велилепоту облеклся еси, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспреннее своя, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои духи и слуги свои пламень огненные.

От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо ежеосновал Иси им. Предел положил Иси, Его же не прийдут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среды каменья дадят глаз. Напояя горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же Иси насадил. Там и птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил Иси тьму и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссея солнце и собравшися и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Иси. Исполнися земля Твоя.

приплаваю, змейся его же создалось и ругатися ему. Всяк тебе чаю дать у пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости. Отвращу же тебе лице возметутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся. После же духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Будет слава Господня во веки, и возвеселится Господь о делях своих. Презирая на землю и творяя ее трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз возвеселился о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть и им. Благослови душе моя Господа.

Веков аминь. Исповедайтеся Господеви и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, в защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранни Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его, помяну век завет Свое, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя, тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего. Внегда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней. И прийдешь от языка в язык, и от царствия в люди ины, не оставя человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим и во пророцах моих не лукавнуйте. И призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф. Смириша во оковах нозе Его, железо пройде душа Его, донде же прииде Слово Его, Слово Господне разже Его, посла царь и разреши Его, князь людей и остави Его, постави Его Господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказати князя Его, яко себе и старца Его умудрите, и вниди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их. Преврати сердце их, возненавидите люди Его, лесть сотворите в рабех Его. Посла Моисея, раба своего, Аарона Его же избра себе, положи в них словеса знамений своих и чудес своих в земли Хамове. Посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса Его. Приложи воды их, кровь и измори рыбы их, вскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речей приидоша песи и мухи из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющ земли их, и порази винограды их и смоку их, и сотры всякое древо предел их, речей и приидоша прузи и гусеницы им же небе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я сребром и златом, и небе в коленах их боляя. Возвеселися Египет во исхождении их, яко нападе страх их наня. Распростре облак в покров им, и огонь еже просветите им ночью. Просиша и приидоша крастили и хлеба небесного насытия. Разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки. Яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму, рабу своему. И изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье. И даде им страны язык, и труды людей наследовавшим. Яко да сохранят оправдание Его.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоишего благодеяния жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигл еси нас от ложи наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и силу, да исподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно, и вынук Тебе зреть, и Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее. Услыши, увы, помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силы во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишены. Аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты еси един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тебя благословим во все веки. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородицы пред ее иконой Споручница грешных. Избранный от Всевышнего грешных Споручница, преклоняющий на милосердие Сына Своего, да спасет я же со зда рукою Своею, благодарственное пение приносим Ти, Мати, Девы и Владычице, о явление дивное Твоя и чудотворные иконы, Ты же, яко предстательство ко Господу и мощи, почися от обстояний многообразных избавительны, и вечное спасение нам соделати, да воспевающего пием Ти, радуйся грешным, споручница, всегда о нас руцы свои в поручении Богу приносящая. Ангелов лики благоговейно Тебе служат и святи, и все немочными глаза Тебя облажают, Богородица Дева. Яко росшую ангелов Царя Христа Бога нашего, мы же грешние подражати им дерзающие, и благохвалите Тя недоумеющие, смиренно мудренно архангельский глас вопием Ти чистая. Радуйся, благодатная Господь с Тобою, радуйся, преблагословенная в женах Дева всенепорочная, радуйся, чи Отца Небесного, радуйся, Мать и Сына Привечного, радуйся, Духа Святаго Селение, радуйся, ангелов и человек непрестанное удивление, радуйся, честнейшая Херувим, радуйся, славнейшая без сравнения Серафим, радуйся, грешным споручница, всегда у нас руцы свои в поручении Богу приносящая. Видяще премилосердная Матерь Божия земное скорбное житие наше, немощи и болезни, благоизволи дати нам в благословение и утешение, в радости спасения и от всяких бед и напасти и ограждения, икону свою святую, споручницу грешным в ней нарекшися, да радостное пред сею икону ей приносяще, радостно всегда поют Богу, Аллилуйя! Разум небесный, открывающий Богородице Деву, благоизволиваясь и многими чудесы прославите икону Твою святую, споручница грешных именуемую, да все ведущие таковое Твое о ней благоволение песни на Тебе зовут. Радуйся, милосердая всех нас о Христе, Мати! Радуйся, неистощимая сокровищница божественная благодати. Радуйся Тобою, бо нисходит к нам Божие благоволение. Радуйся Тобою, бо имя мы вящее к Богу дерзновение. Радуйся, молитвы всех христиан приемлющая. Радуйся и самых отчаянных грешников моления не отвергающая. Радуйся, яко предстательством Твоим спастися уповаем, радуйся, яко молитвами Твоими Царство Небесное получите чаем, радуйся грешным, споручница, всегда о нас руцы свои в поручении Богу приносящая. Сила благодатная осеняет всех, преблагословенная Матерь Божия, с верою к Тебе, яко споручница грешных притекающих, и святую икону Твою почитающих. Тебе бодадися дар Божий, всякое благое прошение скоро исполняти, и грешных миловати и спасати. Ты можешь и воистину всем помощи и лика хочеши, Богу поющим Аллилуйя. Имея Матерне о всех всеблагое промышление, Ты всеблагая Мать Божия и самых отчаянных грешников ко спасению призываешь и глаголющи, аз есмь споручница грешных к Сыну Моему и Богу, иже и обеща мне слышать имя всегда, да радостное мне приносящее вечно радоватися будут через меня. Сего ради мы, грешние, Тебе, яко споручнице нашей, радость назовем. Радуйся, заступница усердная, от Бога нам дарованная. Радуйся к небесному Отечеству путеводительнице наша благодатная. Радуйся, отрова погибели исхищающая, радуйся, беспомощных на свои всемощные руцы приемлющая, радуйся, непрестанное уныние отгоняющая,
Радуйся, пачехко благодати восставляющая, радуйся, слово премудрости просящим дарующая, радуйся и неразумных разумными соделывающая, радуйся грешным с поручницы всегда о нас руцы свои в поручении Богу приносящая. Бурею сомнений искушаемая некая жена, не хотяше веровать и чудесем от иконы Твоей я с поручницы бываемым, но внезапу язвую смертоносную пораженная, позна силу Твою всемощную, владычице, и чудотворные иконы Твои я благодать, и раскаявшися слезно моляша Тя о прощении неверствия ея, милосердием же Твоим исцеленная, благодарственно Богу о Тебе всегда вопияше, аллилуйя. Слышит Господь Твоя о нас на небеси ходатайство, Царица Небесная, и исполняет Твоя прошение. Мы же грешнее, яко всеблагую скоропослушницу и споручницу нашу просим и молим Тя. Владычице, скоро услыши моление наше, и вся наша печаль и на радость приложи, и прошение всех зде молящихся скоро исполни, да радостно всегда поем Ти. Радуйся, приносящая к Сыну Твоему и Богу моления верных. Радуйся и сама у престола Сына Твоего всегда о нас молящаяся. Радуйся с поручницей грешных. Радуйся взыскание погибших. Радуйся нечаянную радость верным дарующая. Радуйся и наше прошение скоро исполняющая. Радуйся, милостивая, всегда нас милующая. Радуйся, житие наше доброе, устрояющая. Радуйся, грешным с поручницы всегда о нас руцы свои в поручении Богу приносящая. Яко лучезарную звезду, весь мир озаряющую, подавала еси нам, владычица мира, честную Твою икону с поручницей грешных именуемую, на ню же взирающей самой Тебе, истине Божией Матери и Деве поклоняемся глаголюще, владычице, прими молитвы раб Твоих, и избавенные от всякие нужды и печали восхваляющих Тя и Богу воспевающих, аллилуйя. Некий благоговейный муж страхом велим преисполнися, егда в ночь светлого Христова воскресения, виде икону Твою, споручница всеблагая, светом небесным блистающуюся, и яко дождевные капли, мира источающую, и молниевидные искры испущающую, познав всем знамение милости Твоей к людям, со слезами умиления и благодарения радостно воспе Тебе, при благословении Матери Божией. Радуйся, огонь божественный, неопально державшая, им же грехи наши попаляются. Радуйся, свет неприкосновенный носившая, им же души наши просвещаются. Радуйся, руцы свои в поручении о нас Богу приносящая. Радуйся, вход в Царство Небесное и нам грешным отверзающая. Радуйся, яко молния тьму грехов наших рассекающая. Радуйся, яко мира благовонное сердца наше умягчающая. Радуйся, источники чудес всюду источающая. Радуйся, иконою Твоею вся люди возвеселяющая. Радуйся, грешным с поручницы всегда о нас руцы свои в поручении Богу приносящая. Весь мир христианский проповедует милости и чудеса Твоя, преблагословенная Мать Господа, и светло красуется многими чудотворными Твоими иконами, среди коих икона Твоя споручница грешных именуемая, яко луна полная, лучами милости Твоя и чудес немерцаемо сияет, просвещающий и освещающий души наши светом Божией благодати, подвизающий нас хвалебно Богу взывати, аллилуйя. Воссия в одну из нощей свет небесный, в храме Никола Хамовническом, егда прият образ Твой чудотворный с поручницей грешным,
Светильники тогда и лампады невидимую силою в храме сем возжигахуся, свеща горящая, аки в служении, незримо кем окрест престола нашашися, люди же вне храма стоявшие и сиявся видевши дивляхуся, славяще тя, Мати Божия, и Сына Твоего. Мы же воспоминающе дивное сие видение со умилением Тебе глаголем. Радуйся, скорби наша, в радость претворяющая. Радуйся, не надеющихся, несомненную надеждою возвеселяющая. Радуйся, свеще у престола Божия присно горящая. Радуйся, лампада елеем божественным светящая. Радуйся, свете лучезарный, путь жизни нам показующий. Радуйся, храме одушевленный, всех нас освещающий. Радуйся, по Бозе уповающим на Тя, непостыдную жизнь дарующая. Радуйся и по смерти неотступно о них пред Богом ходатайствующая. Радуйся грешным с поручницы всегда о нас руцы свои в поручении Богу приносящая. Хотя долготерпеливый Господь, явите бездну своего человеколюбия и щедрот, избра тебе, Пресвятая Дева, в Матерь себе, и явить о неисчерпаемый источник милостей своих. Да аще кто праведным судом Божиим осуждение достоин, твоим ходатайством, яко грешным с поручницы, сохранен будет. Велегласно зови, Аллилуйя. Дивные дела Твоя показал еси нам, Господи, в причистии Твоей Матери, и дивно даровал еси нам ея икону, паче лучей солнечных просвещающую люди, яко самые зрящих Богородицу, и верую сердечную от души любовью, яко Матери Твоей и Деви ей вопиющих. Радуйся, купели, в ней же все скорби наша погружаются. Радуйся, чаша ею же радость и спасение всей восприемлем. Радуйся, живоносный источниче, всех нас оживотворяющий. Радуйся, цвете неувядаемый, всех нас облагоухающий. Радуйся, скорбей наших услаждением. Радуйся, печалей наших утолением. Радуйся, болезней наших врачеванием. Радуйся, от бед скорое наше избавление. Радуйся, грешным с поручницы всегда о нас руцы свои в поручении Богу приносящая. Странники и пришелцы есмы на земли, и по глаголу апостола не има мы зде пребывающего града, но к кому по Бозе прибегнем, владычица, в скорбях жития нашего, аще не к тебе все благая с поручницы о нас грешных, не отвержи нас, Мати Божия, и не рцы нам, не вем вас грехов ради ваших, но помилуй нас, сирых и беспомощных, и прими нас в вечные кровы, покровительница наша, да вкупе с тобой радостно вопием во славе небесней, Царю славы Христу, Аллилуйя. Всем верным утешительно есть взирать и на святую икону Твою, Владычице, споручница грешным, на ней же зрим тя, на руку Твоею держащую привечного младенца Господа нашего Иисуса Христа, Ему же поклоняющийся боголепно, яко зиждителю и Богу нашему. Тебе, истине Богородице, умильно глаголем, Владычице, помози, наны милосердовавши, почися погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабычи Тебе вопиющая. Радуйся, целительница наша в болезнях телесных. Радуйся, утешительница в печалях наших душевных. Радуйся, алчущих питательница. Радуйся, нагих одеянием. Радуйся, вдов защитительница. Радуйся, сирот покровительница. Радуйся, гонимых и обидимых заступница. Радуйся, страждущих и плененных, скорая освободительница. Радуйся, грешным споручница, всегда нас руцы свои в поручении Богу приносящая.
Все естество ангельское похвальное песнопение приносит Тебе, Божией Матери, и споручница всех припадающих Тебе и просящих Твоей о помощи и Твоего утешения, яко твердым и крепким Твоим предстательством праведных веселише, грешных заступаеше, и от бед избавляеше, и печали утоляеше, и молишеся о всех верою зовущих о Тебе Богу. Аллилуйя! Витийствующий всяк язык недоумеет благохвалить Тя по достоянию, изумевает же ум и примирный петь Тя Богородице. Обачи, благая суще, веру прими, ибо любовь веси божественную нашу, ты бо христиан еси предстательница тебе зовущих. Радуйся сиянием пречистая души твоя, всю землю просветившая. Радуйся чистотою телесе Твоего вся небеса возвеселившая. Радуйся всех нас при кресте Сына Твоего усыновившая. Радуйся всегда матернюю любовь Твою к нам являющая. Радуйся всех даров духовных и телесных, всемощная подательница. Радуйся благ временных и вечных, усердная нам ходатайце. Радуйся двери Царствия Христова верным отверзающая. Радуйся и на земле радостью и весельем сердца наша исполняющая. Радуйся грешным споручнице всегда нас руце свои в поручении Богу приносящая. Спасти хотя роды человеческие от вечной муки и непрестающей скорби, человека любит Господь тебе, Матерь свою, дарова земным на помощь, яко ты еси покров и прибежище нам, печальным утешение, скорбящим радование, обидимым заступница,

мы же грешние по Бозе, надеющиеся на Твоя матерние молитвы, зовем Ти. Радуйся, яко Ты еси молитвенница наша, к Богу теплая. Радуйся, яко Твоя молитва всегда пред Богом многомощна. Радуйся Твоими молитвами и наши убогие моления богоприятными соделывающая. Радуйся и наше недостоинство Твоим предстательством восполняющая. Радуйся кающихся грешников непостыдная споручница. Радуйся всех христиан православных заступница. Радуйся вся наша болезнь исцеляющая. Радуйся облак страстей и искушений разгоняющая. Радуйся грешным споручница всегда о нас, руцы свои в поручении Богу приносящая. Пение всеумиленное прими от нас, небесная споручница наша, и молитву, приносимую Тебе, Дева Богородица, скоро услыши. К Тебе, бо в напастях, скорбях и печалях прибегаем, и пред Тобою в бедах наших слезы проливаем и молим. Владычица, утоли печали и прими молитвы раб Твоих, о Тебе поющих, аллилуйя. Светлыми лучами знамений и чудес немерцаемо сияет святая икона Твоя, Богородица Дева, и всех благодатно озаряет, с верою пред нею Тебе молящихся, прогоняющий всякое вражее действо силою Божией от нея исходящую. Тем же радуемся мы грешние, имущие таковую чудную икону Твою в храмах наших, яко залог Твоего к нам благоволения, и Тебе, споручницы наши и скоропослушницы молений наших, благодарственно взываем. Радуйся, радость благодатную нам изливающая, радуйся, утешение духовное скоро нам подающая, радуйся, желание богоугодное исполняющая, радуйся, всяких скорбных обстояний на помощь нам поспешающая, радуйся, в вере и благочестии живущих зело любящая, радуйся, сердца их любовью к Богу и людям воспламеняющая. Радуйся, в час недоумения мысль благу на сердце полагающая. Радуйся, во всем всецелое упование на Бога имейте нас научающая. Радуйся, грешным споручницы всегда о нас руцы свои в поручении Богу приносящая. Благодать Божия, присущая святей Твоей иконе, споручницею грешных именуемой Богоматерь Владычице, влечет к ней всех скорбящих и грехми многими и напастьми обремененных, и ничьи отходят они от сего источника многообразных Твоих милостей и щедрот, но в скорбях отраду, в напастях защиту, в болезнях цельбу, и вся для души и телес благопотребная неоскудно получает от чудотворного образа Твоего всеблагая, аще по Бозе упование на Тя возлагают поющие «Аллилуйя». Поющие неизреченные Твои матернее к нам грешным милосердие, хвалим Тя, яко всемощную споручницу нашу, благословим Тя, яко всеблагую скоропослушницу молений наших, и со умилением поклоняемся Тебе в честней Твоей иконе, веруем бо и уповаем, яко и ныне испросишь и нам у Сына Твоего и Бога, да в жизни сей и по смерти нашей милосердие Его неотступно будет о всех, с любовью поющих Ти. Радуйся Твоими молитвами весь мир спасающая, радуйся Твоими ходатайствами всю вселенную заступающая, радуйся яко всем с верою притекающим, скоро помогающая, радуйся и небесного царствия ими спрашающая. Радуйся, яко на икону Твою взирающе, самой Тебе, истине и Богородице, поклоняемся. Радуйся Твоим предстательством вся благое желание наше скоро исполняющая. Радуйся и в час смертный верных своих не оставляющая. Радуйся и по смерти о вечно блаженнем их упокоении ходатайствующая. Радуйся грешным, споручница всегда о нас, руцы свои в поручении Богу приносящая. О, всепятая мать и всеблагая

Поручница спасения грешных, Богородица Дева, прими милостиво и нынешнее наше моление, еже от усердия нашего во благодарение ти принесохом, и спроси нам у всещедрого Бога в вере православней непоколебимость, в любви христианской преуспение и грехов наших прощение, да предстательством Твоим унаследим Царствие Небесное, и сподобимся со всеми святыми пети Богу. Аллилуйя! О всепетая Мать и Всеблагая Споручница спасения грешных, Богородица Деву, прими милостиво и нынешнее наше моление, еже от усердия нашего во благодарение ти принесохом, и спроси нам у всещедрого Бога в вере православней непоколебимость, в любви христианской преуспение и грехов наших прощение, да предстательством Твоим унаследим Царствие Небесное, и сподобимся со всеми святыми пети Богу. Аллилуйя! О всепетая Мать и Всеблагая Споручница спасения грешных, Богородица Деву, прими милостиво и нынешнее наше моление, еже от усердия нашего во благодарение ти принесохом, и спроси нам у всещедрого Бога в вере православней непоколебимость, в любви христианской преуспение и грехов наших прощение, да предстательством Твоим унаследим Царствие Небесное, и сподобимся со всеми святыми пети Богу. Аллилуйя! Ангелов лики благоговейно Тебе служат, и святие всенемочными гласа Тебя ублажают, Богородица Дева, яко росшую ангелов Царя Христа Бога нашего. Мы же грешние, подражати им дерзающие, и благохвалите Тебя недоумеющие. Смиренно-мудренно архангельский глас вопием Ти чистая. Радуйся, благодатная, Господь с Тобою, радуйся, преблагословенная в женах Дева всенепорочная, радуйся, чи Отца Небесного, радуйся, Мать и Сына Превечного, радуйся, Духа Святаго Селение, радуйся, ангелов и человек непрестанное удивление, радуйся, честнейшая Херувим, радуйся, славнейшая без сравнения Серафим, радуйся грешным споручница всегда она сорутся свои в поручении Богу приносящая. Избранней от Всевышнего грешных споручница, преклоняющей на милосердие Сына Своего, да спасет я же созда рукою Своею, благодарственное пение приносим Ти, Мать и Дева и Владычица. О явление дивное Твоя и чудотворные иконы, Ты же, яко предстательство ко Господу имущи, почися от обстояний многообразных избавить ины, и вечное спасение нам соделать и да воспевающий вопием Ти. Радуйся грешным споручнице всегда она сруца свои в поручении Богу приносящая. О Владычице преблагословенная, защитница рода христианского, прибежище и спасение по Бозе притекающих к Тебе. Вем воистину вем, яко зело согреших и прогневах, примилостивая Госпоже, рожденного плоти от Тебе Сына Божия. Но имам мнозии образы, прежде меня прогневавших Его благоутробие. Мы тари, блудницы и прочие грешники, им же дадеся прощение грехов их, покаяние ради и исповедание. Тыя оба образы, помилованных очесем грешная души моя представляя, и наталикое Божие милосердие о них приемшее взирая, дерзнух и аз грешный прибегнуть и с покаянием ко Твоему благоутробию. О всемилостивая Владычице, да подаси мне руку помощи и испросиши у Сына Твоего и Бога матерними и святейшими Твоими молитвами тяжким моим грехом прощения. Веруя и исповедуя, яко той, Его же родила еси, Сын Твой, есть воистину Христос, Сын Бога живаго, Судья живых и мертвых, воздаяй кому ж да по делам Его. Веруя же паки и исповедуя Тебе быть истинную Богородицу, милосердие источник, утешение плачущих, взыскание погибших, сильную и непристающую к Богу ходатайцу, зело любящую род христианский, и споручницу покаяния. Воистину бы ты человеком помощь и покров Госпоже премилостивая. И никто же по Бозе уповая на тебя постыдеся когда, и тобою умоляя Бога,
никто же оставлен бысть. Того ради молю Твою неисчетную благость, отверзи двери милосердия Твоего мне, заблудшему и падшему в темение глубины. Не возгнушайся мне скверного, не презри грешного моления моего. Не остави меня окаянного, яко в погибели злобный враг похити Тебя ищет. Но умоли о мне рожденного от Тебе, милосердного Сына Твоего и Бога, да простит великие мои грехи и избавит меня от пагубы моя, якуда и аз со всеми получившими прощение, воспою и прославлю безмерное милосердие Божие и Твое непостыдное о мне заступление в жизни сей и в нескончаемом бесе. Аминь.

А коль нет, тогда земля прорастает в души. И добро, и зло творить воля.

красота, чтоб мир спасла. Нужно духом выжить, солнце веры пусть взойдет в душах человечьих, и они пойдут на взлет, окунутся в вечность. А коль зло с собой затмит свет нездешний Божий,

прелюбодейства сладкие, алчности и злобы, и погибнет красота, с ней и вся планета, и пред Богом нам тогда не найти ответа. Время вскачь летит конем, мир за ним плетется, и все то, что ценим в нем, покидать придется.